Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс бастон.

веках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

0: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: «Казак».

0: старая казачка. Родная только ты.
1: Казак ФМ. Когда душа поет.
2: Здравы будем, казаки. Я Александр Щербаков. Слушайте мои песни,

0: Zac FM.
1: Привет, друзья! Я Валерий Курас. Слушайте мои песни на радио «Казак FM».

0: станции. 98.2 FM в Геленджике. Включай!
1: Всем привет! Я Дмитрий Прянов. Слушайте мои песни

0: станции. 103.9 FM у Лазаревска. Включай.
1: Здравствуйте, друзья. Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь,

0: и чем 100 национальностей, представляешь?
1: Они что все, иностранцы?
0: Нет, Нина, они граждане России, родились здесь и продолжают здесь жить. При этом бережно хранят традиции своего народа, язык, песни и передают их от взрослых к детям.
1: А почему радио «Казак-ФМ» душа их всех?
0: Потому что наша радиостанция вещает на всей территории Краснодарского края и даже в Республике Крым. И каждый, кто живет на юге России или приехал сюда в гости, может включить радио «Казак-ФМ» и узнать что-то интересное о народах, которые здесь живут. Ведущие в эфире рассказывают об их истории и традициях, какую одежду носят, какие песни поют, какие легенды передают своим детям, чем угощают гостей.
1: Моя подружка Амина тоже слушает «Казак-ФМ».
0: Вот видишь, радио «Казак-ФМ» объединяет и взрослых, и детей, и представителей всех национальностей, которые живут на юге России. А больше всего в эфире нашей радиостанции душевных песен, которые нравятся людям. Поэтому можно сказать, когда включаешь «Казак-ФМ», то душа поет. Душа большого многонационального юга.
1: Пап, а давай мы споем? Наша любимая. «Выйду ночью в поле с конем».
2: Папа знает. По пути с «Казак-ФМ».

0: днем рождения, любимый край!
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Я Александр Маршал. Есть замечательные слова. Родину не выбирают. А особенно такую, как моя. Дело в том, что я родился в городе Кореновске, в Краснодарском крае. В городе Тихорецке пошел в первый класс, в общеобразовательную школу. И каждый раз, приезжая в эти места, сердце замирает по-особенному. Вы знаете, объехав практически весь мир, могу сказать вам, что краше наших мест нет на планете Земля. А особенно люди. Таких людей, как в нашем Краснодарском крае, я нигде не встречал. Я желаю вам крепкого здоровья, успехов в труде, а родному краю желаю процветания. С днем рождения, Родина!

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Кубань – это богатство полей, просторы морей и величие гор. На этой земле живут люди открытые и трудолюбивые. Здесь традиции казачества в добром соседстве с культурой разных народов. Это край возможностей для тех, кто работает, мечтает, творит. Кубань – наш дом родной.
1: Меня зовут Аслан, я адык по национальности, родился в одном из аулов нашего края, и для меня эта земля – это не просто дом, это история моего народа и место силы. Люблю, что здесь горы встречаются с морем, что можно утром смотреть на туман над полями, а вечером слышать, как где-то далеко поют народные адыкские и казачьи песни. В нашем районе живут люди самых разных национальностей, но мы вместе отмечаем праздники. Вместе строим мечети и храмы, вместе выходим на субботники. С Днем Краснодарского края, наш общий дом. Пусть между нами всегда будет уважение и взаимная поддержка, как между хорошими соседями.
2: Каза.

Их имена навсегда вписаны в историю страны. Они прославили Кубань своим трудом и талантом. Проект о выдающихся земляках. Имена на все времена. Ко дню рождения Краснодарского края. У каждой улицы есть не только свой адрес, но и свое имя. Улица Артюшкова в московском микрорайоне Краснодара появилась в январе 2011 года. Но человек, чье имя она носит, начал строить этот город задолго до того, как здесь выросли новые дома. Виктор Данилович Артюшков приехал в Краснодар в 60-х. Город тогда только набирал силу. Ему предстояло стать больше, просторнее, удобнее. Артюшков был строителем и умел видеть не просто отдельные здания, а весь город. При нем для Краснодара разработали генеральный план, подробную схему развития города. Началось строительство Комсомольского и Юбилейного микрорайонов. Открылся Восточный рынок. Был заложен парк имени 30-летия Победы, который сегодня является точкой притяжения горожан. Артюшков думал не только о том, как будет выглядеть Краснодар. Ему было важно, как в городе будут жить люди. Поэтому он добился выделения целевых средств на переселение семей из аварийных домов в новые просторные квартиры. За каждым квадратным метром стояла простая человеческая мечта – жить в тепле и безопасности, спокойно растить детей. Даже на пенсии опыт Виктора Даниловича оставался востребованным. Он возглавил экспертный совет Союза строителей Кубани, продолжая помогать тем, кто развивал край. Сегодня плоды этой работы может видеть каждый. Тысячи краснодарцев живут в домах и ходят по улицам районов, которые создавались при Артюшкове. Для них это обычная жизнь. Но за этой городской суетой решение человека, который думал о том, каким город будет завтра. И каждый раз, называя улицу Артюшкова, мы вспоминаем не просто имя. Мы видим город, в котором остался его труд. Имена на все времена.

0: днем рождения, любимый край!
1: Дорогие радиослушатели «Казак ФМ», я Валерий Семин, заслуженный артист России.
2: Дорогие жители Краснодарского края, я вас очень люблю. Мне всегда приятно выступать в Краснодаре, в станицах. Краснодарский край для меня – это друзья, это хорошее настроение, солнышко и хорошие, добрые, поющие люди. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, мирного неба над головой, всего самого-самого хорошего. Слушайте вашу любимую радиостанцию «Казак ФМ», и все будет хорошо.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут засеять весь огород картошкой, чтобы родственникам было где летом уставать. Это наши соседи могут праздновать новоселье не у себя, а у соседа, потому что у него участок больше. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, ты бы ночью себя потише вел, а?
1: Петрович, так я не шумел вроде.
0: Да может и не шумел, но ночью так громко холодильником хлопал, что мне тоже пришлось пойти на кухню и перекусить.
1: Прости.

0: Народная мудрость гласит: новое – это хорошо забытое старое. Вот думаю, зачем третий раз замуж-то выходила?
1: Шутки, прибаутки.
2: Когда...

0: Кубань – это богатство полей, просторы морей и величие гор. На этой земле живут люди открытые и трудолюбивые. Здесь традиции казачества в добром соседстве с культурой разных народов. Это край возможностей для тех, кто работает, мечтает, творит. Кубань – наш дом родной.
1: Меня зовут Софья Александровна. Я гречанка по национальности. Мои предки приехали на эту землю давно, и я не мыслю себя без моря, виноградников и нашего морского бриза. Люблю край за то, что здесь можно выйти во двор, сорвать с дерева персик, поговорить с соседкой по-русски, по-гречески, а потом вместе пойти на праздник аула. У нас на улице живут русские, армяне, украинцы, татары, и все давно уже просто наши, потому что тут так принято жить по-соседски, по-доброму. С праздником, родной Краснодар!

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Доктор говорит пациенту: ну что, голубчик, анализы, в принципе, у вас хорошие. Спать лучше стали, а?
2: Да, доктор, вы знаете, спасибо. Теперь я считаю всего лишь до трех и сразу засыпаю.
1: Ой, голубчик, это очень хорошо, очень хорошо. До трех – это прям здорово.
2: Не, ну, бывает, конечно, иногда и до полчетвертого считаю.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Она дарит жизнь и хранит наследие. Добрая и смелая. Ее дела прославляют Кубань. Сила женщины. Ко дню рождения Краснодарского края.
1: Марина Шапиро. Ее называли абсолютной величиной в области культуры, символом эпохи. Более 20 лет Марина Шапиро руководила управлением культуры Кубани. Именно при ней в Краснодаре построили здания, которые и сегодня являются культурными центрами. Драматический и музыкальный театры, театр кукол, институт культуры и музыкальное училище имени Римского-Корсакова. А начинала Марина Шапиро с работы в районной газете и на радио. Потом возглавила отдел культуры в Анапе. Там появились летняя эстрада, кинотеатры, библиотеки, музыкальные и художественные школы. Творческая жизнь курорта закипела. Анапа быстро стала примером для других городов. И в 1961 году Марину Шапиро пригласили возглавить управление культуры Краснодарского края. За годы ее работы на Кубани открылись несколько сотен детских музыкальных школ и школ искусств, дворцов культуры. Марина Шапиро лично искала и приглашала в край таланты, которые прославили регион на всю страну и за ее пределами. Благодаря ей на Кубань приехал Григорий Пономаренко. Вдохновленный регионом и его традициями, композитор создал более 200 песен, получивших всенародное признание. Имя Григория Пономаренко присвоено Краснодарской филармонии. Сегодня она одна из крупнейших в стране. Марина Шапиро стояла и у истоков возрождения кубанского казачьего хора. Не дала традиции угаснуть. При ней по всему краю на стадионах стали регулярно проходить праздники песни, которые очень полюбились жителям. Еще по инициативе Марины Шапиро был создан первый краевой фестиваль искусств «Кубанская музыкальная весна», куда приезжали Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина и Муслим Магомаев. Марина Шапиро была отмечена множеством наград и званий, в их числе Герой труда Кубани. А ее имя навсегда вписано в историю нашего края, как человека, который сделал искусство и культуру доступными для каждого жителя, от большого города до маленькой станицы.
0: Сила женщин. Сила женщин. На Казак-ФМ.

0: днем рождения, любимый край!
1: Здравствуйте, дорогие жители Краснодарского края и слушатели радиостанции «Казак-ФМ». Я Виктор Сорокин. От всей души поздравляю вас с 89-летием образования нашего замечательного Краснодарского края. 89 лет – это целая эпоха, наполненная яркими событиями, славными традициями и неустанным трудом многих поколений. И не зря говорят, Кубань – это жемчужина России, край бескрайних полей и живописных гор, двух морей и щедрых садов, край сильных, трудолюбивых и гостеприимных людей. Мы по праву гордимся богатой историей нашего региона, его культурным наследием и современными достижениями. Желаю каждому дому тепла и уюта, каждой семье счастья и благополучия, а всему Краснодарскому краю процветания и новых свершений. С праздником, любимая Кубань!

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной? Да сосед толковый. Только наши соседи специально смотрят фото своих одноклассников в соцсетях, чтобы доказать себе, что они еще ничего, не постарели и отлично выглядят. Это наши соседи могут не ходить в фитнес-клуб, ведь у них есть огород. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, мне кажется, тебе надо меньше общаться с голосовыми помощниками.
1: Это почему, Русланчик?
0: Ты вчера своей кошке сказал: окей, Мурка, включи мурчащее настроение.
1: Да ты просто не знаешь, как она успокаивает.
2: Два соседа, два соседа, два соседа на Казак FM.
3: Два соседа,
2: два соседа,
3: два соседа на Казак FM.
4: Радиоканал «Казак FM» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: невестке: «Галя, ну как там мой сыночек?» «Да как-как? Пьет ваш сыночек, не работает, на диване целый день лежит». «Ох, слава Богу! Лишь бы б не болел!»
1: Шутки, прибаутки!

0: однако.
1: Мам, почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
2: Ну...
1: А почему у людей нет хвоста?
2: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
3: Папа знает. На Казак-ФМ.
1: Пап, а вот наша река Кубань, почему так называется?
4: О, Нина, ученые до сих пор спорят о том, откуда пошло это название. Потому что нашу реку в разные времена называли по-разному.
1: Почему?
4: Территорию Краснодарского края в разное время населяли разные народы. Булгары, скифы, меоты. Сюда приплывали древние греки и основывали свои города. И у каждого народа было свое название для реки. Некоторые ученые говорят, что всего таких названий было около 300.
1: Ничего себе! И как они не запутались?
4: Жители этих земель не путались. Они просто называли ее на своем языке. Древние греки — Гипанис, конская река, то есть очень буйная. Адыги, которые живут на берегах Кубани несколько тысяч лет, называли ее Псыш, большая река. Еще одно название — Карачаево-Балкарское — Кобхан. На русский это переводится как «бурная», «разливающаяся». Карачаевцы и балкарцы живут в горах, где Кубань берет свое начало, и она там действительно бурная, как и любая горная река. А казаки, которые начали заселять юг России в 18 веке, услышали это слово как «Кубань» и начали реку называть именно так.
1: А нашим морям название тоже древние люди дали?
4: Ты имеешь в виду Черное и Азовское? Это молодые названия, им от силы лет 300. У этих морей тоже были другие имена раньше. Например, древние греки Черное море называли Понт Эвксинский, а Азовское — Меотским морем.
1: Пап, хорошо, что сейчас они Черное и Азовское, а то бы я язык сломала.
3: Папа знает.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Здоров, Семёныч.
2: Здоров, Петрович.
1: Ты куда это собрался?
2: Да вот с сыном идем воздушного змея запускать. А ты?
1: Ну, я примерно то же самое иду делать.
2: Примерно?

0: с 12 в 18.00. Вареночки по вашим письмам на Казак ФМ.
1: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8.45 на Казак ФМ.
2: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
3: «Я фермер». Для соседа.
4: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Их имена навсегда вписаны в историю страны. Они прославили Кубань своим трудом и талантом. Проект о выдающихся земляках. Имена на все времена. Ко дню рождения Краснодарского края. В Краснодаре на западном обходе появилась улица имени Виталия Петровича Бордадыма, человека, сохранившего для нас подлинную историю столицы Кубани. Виталий Бордадым родился в июле 1931 года в семье потомственных казаков. Он с детства впитал традиции родного края и посвятил им всю свою жизнь. Его первая книга об истории Краснодара вышла в 1978 году, а всего за полвека он написал больше 30 книг. Бордадым по крупицам собирал забытые факты об истории родного города. Он встречался со старожилами, ездил по станицам и монастырям и всегда боролся за сохранение исторической памяти. Именно по его инициативе восстановили церковь при первой городской больнице, открыли литературный музей Кубани в доме атамана Кухаренко, появились мемориальные знаки в честь выдающихся земляков. Кроме того, Бордадым стал одним из главных инициаторов восстановления памятника Екатерине Великой, чей бронзовый монумент украшал город с 1907 года и был уничтожен в годы советской власти. За свой вклад в сохранение истории зодчества краевой столицы Кубани Виталий Бордадым был избран почетным членом Союза архитекторов России и награжден медалью «За преданность Содружеству зодчих». Его труды отмечены медалями и памятными знаками. Но главная награда писателя – память людей. Сегодня имя Бордадыма носит улица в Краснодаре, а его книги хранят для нас историю и традиции земли кубанской. Имена на все времена.

0: КФМ.
1: Добрый день. На радио Казак ФМ начинаются варенички по вашим письмам. Эта программа состоит из писем, которые вы заранее присылаете на радиостанцию Казак ФМ по адресу 350-020, город Краснодар, улица Северная, 279. В студии Виктория Никитюк. Здравствуйте. Сегодня на календаре день семейного общения. Я желаю вам и в эти выходные замечательно провести время в кругу семьи. Очень по-доброму и тепло пообщаться. Пусть в выходные и всегда в ваших домах царят взаимопонимание и любовь. Вот какое поздравление в программу прислала супруга Ирина. «Дорогой мой Игорь, ты мой герой, мой мужчина, мой самый лучший друг. Пусть в твоей жизни будет поменьше трудностей, забот, огорчений. Чтоб ты всегда улыбался и был в хорошем настроении. Здоровья тебе, мой милый, счастья и больше времени проводить с внуками и семьей. Спасибо тебе за то, что даришь мне нежность, внимание, заботу и любовь. За то, что удивляешь меня каждый день. С днем рождения, Игорь! Сегодня поздравляю вас вместе с вашей супругой с днем рождения. Хочу немного рассказать о вас. Мы знаем, что у вас две дочери, два внука, что вы увлечены дачей и совсем недавно закончили стройку. К поздравлениям Ирины присоединяется вся ваша семья и мы, радиостанция «Казак ФМ». Крепчайшего вам здоровья, успехов, удачи и везения! И любви вашей гореть еще долгие-долгие годы.

0: Лайфхаки на Казак ФМ.
1: Валентину Валентиновну Степанцеву поздравляют в этом письме ее родные с днем рождения. Валечка, дорогая наша, вот и пришла к тебе твоя 62-я осень. Поздравляем тебя от души с этим праздником. Желаем много самых искренних улыбок, любви, радости, успехов во всех начинаниях. Пусть здоровье будет крепким, а на душе будет спокойно. В семье пускай царят мир, комфорт и уют. С днем рождения!

0: шуточки на Казак ФМ.
1: Привет программы улетает от Тамары Павловны Чеботаревой всем тем, кто ее знает. Всей станице Новомалороссийская. Подругам и друзьям по эфиру. Однокурсникам и коллегам. Тамаре Федоровне, Нине Афанасьевне, Сергею Вабрао и его Тамаре, семье Пищулиных, семье Людмилы и Виталия, Клавдии Григорьевне и Людмиле Петровне огромный привет.

0: на Казак-ФМ.
1: Передаю традиционный привет, пишет Ириша из Москвы, всем поклонникам любимой радиостанции. Всех православных поздравляю сегодня с народным праздником Александра Сытника. По просьбе Ириши звучит следующая песня программы.

0: Маяки на Казак ФМ.
1: Валентина из Геогинской просит поздравить с днем рождения Сергея из села Песчинокопское Ростовской области. Сергей – добрый друг нашего родного радио «Казак ФМ». Я желаю, чтобы здоровье твое было как можно крепче, бодрого настроения и внимания, любви близких и дорогих тебе людей. Ты очень внимательный, добрый и чуткий человек. Никогда не унывай и еще много лет день рождения встречай. Храни тебя Господь и Пресвятая Богородица. Ценю нашу дружбу. Береги себя. Обнимаю и всегда помню.

0: шутки на Казак-ФМ.
1: Для Валентина Анатольевича Чаленко из «Хутора Труд» звучит следующая песня программы. Она называется «Батя» в исполнении Александра Маршала. Все родные и близкие, Валентин Анатольевич, желают вам крепчайшего здоровья, процветания и долголетия.

0: Здравствуй, сынок.
1: Вареники! Вареники! На Казак-ФМ!
2: Музыкальный привет отправляем Галине Анатольевне Ольховской в школе Лишенко. Дорогой и любимой однокласснице. В ее лице всем нашим девчонкам. С пожеланиями всего самого наилучшего, доброго и светлого. Мы обожаем вас, ценим и помним. Ваши мальчики школы номер 6, станицы Камышеватская.

0: Маяки на Казак ФМ.
1: Валентина Петровна и Леонид Николаевич отправляют добрые слова пожеланий всем своим друзьям, соседям, знакомым и кумовьям. Всем желаем долголетия и здоровья, и спасибо за добрые слова. Пусть на земле от добрых слов прибавится добра. Пусть будет добрым, теплым каждый день и час, а солнце светит каждому из нас. Друзья, остаемся на любимой волне все 25 часов в сутки. Мы любим наш Казак ФМ.

0: Шутки на Казак ФМ.
1: По просьбе Валентины Новиковой звучит следующая песня программы. Она называется «Хуторок».

0: шуточки на Казак-ФМ.
1: В своем письме с 80-летним юбилеем Валентина Степановна поздравляет преданного друга радиостанции Казак-ФМ, свою подругу по эфиру Людмилу Петровну Барбулину. «Дорогая, вы знаете, что такие юбилеи только у избранных людей. Я желаю вам оставаться такой же зажигалочкой для близких и друзей. Побольше позитива в жизни, крепкого-крепкого здоровья и бодрости духа. Чтобы с вами всегда рядом были добрые, хорошие люди. Вашей дочери Танюше также крепкого здоровья. Чтобы рядышком были всегда. Храни вас Бог и мирного неба над головой. Обнимаю и очень вас уважаю». Друзья, на этом все. Наша программа подошла к завершению. Следующий выпуск «Вареничков по вашим письмам» прозвучит сегодня в 18 часов на радио Казак-ФМ. Пишите письма. С вами была ваша Виктория Никитюк. Хороших выходных!

годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто...

0: как же поют земляки. Эх, знай наших.
1: Привет, казаки!
2: Вас приветствует хоровая группа Кубанской казачьей вольни.

Марина, а что такое? Я вижу, ты сегодня совсем не в настроении. Да. Поехали с Колькой разводиться. Не доехали. И шо так? Да, разругали.

0: днем рождения, любимый край!
1: Нашему родному любимому краю исполняется 89 лет. Я от всей души поздравляю наших земляков с этим замечательным днем. И наш Краснодарский край – самый лучший край, самый многонациональный край, край добра. Краснодарский край для меня – это самое лучшее место на земле. Очень гостеприимный, очень солнечный, очень теплый, очень добрые и отзывчивые люди. И, конечно, я хочу пожелать нашим жителям здоровья, сил, энергии, а нашему краю, конечно, процветания.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Как-то раз мужик проснулся от того, что жена треснула ему кулаком в лоб. Он говорит: «Ты чё?» Она говорит: «А почему ты меня во сне Наденькой назвал?»
2: Муж: «Это потому, что мне приснилось, что я Ленин».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: Она дарит жизнь и хранит наследие. Добрая и смелая. Ее дела прославляют Кубань. Сила женщины. Ко дню рождения Краснодарского края.
1: Раиса Никольская. Ее упорство и любовь к земле превратили скромное хозяйство в гордость страны. Раиса Никольская более четверти века возглавляла совхоз «Геленджик». Родом она из Краснодара, а на курорт переехала во время войны. Трудилась на хлебозаводе. В 1956 году Раисе Никольской поручили возглавить совхоз «Геленджик». Хозяйство тогда переживало трудный период. Не хватало рабочих рук, жилья для людей, техники, средств. Но молодая женщина не испугалась, не опустила руки. Она твердо решила все изменить. А начала с заботы о людях. Добилась строительства жилья для рабочих, открыла детские сады и школу, возвела дом культуры в Мариной роще. Когда коллектив почувствовал поддержку, дело пошло быстрее. В бригаде были в основном молодые женщины. Им пришлось заново возделывать каменистую землю Геленджика, зачастую вручную. Раиса Никольская всегда была рядом, поддерживала и сама бралась за лопату. А когда среди камней зазеленела лоза, вся бригада плакала от радости. Земли в совхозе становилось все больше. Росли на ней новые сорта винограда. Урожай увеличивался. Совхоз гремел на весь Советский Союз, получал миллионные прибыли. Там стали создавать сорта вин, которые прославили Геленджик на весь мир. Когда Раиса Никольская уходила на пенсию, передала новому директору в 10 раз больше виноградников, чем получила когда-то сама. Она успевала и руководить предприятием, и принимать активное участие в жизни Геленджика, помогала людям. В городе о ней говорили с любовью и уважением, как о родном человеке. Наша Рая. За выдающиеся достижения Раиса Никольская была удостоена звания Героя социалистического труда. Сегодня Геленджик – один из лидеров виноделия в крае. В этом есть и ее заслуга.
0: Сила женщин. Сила женщины. На Казак-ФМ.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной? Да сосед толковый! Только у наших соседей быстрее скорости света распространяется сплетня и тратится зарплата. Это наши соседи не боятся самых страшных ужастиков, но до сих пор боятся зайца-робота из «Ну, погоди!».
1: И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович,
1: да.
0: А можно я у тебя в сарае свои инструменты на время оставлю?
1: Да, похоже, надо все-таки в гараже ремонт делать. Сколько раз я тебе говорил, что это гараж, а не сарай.
0: Ну, выглядит как сарай.
1: Да уберусь я там скоро.

0: Вот интересно получается, чтобы играть на музыкальных инструментах, надо долго учиться. А на нервах это у нас прирожденный талант.
1: Шутки, прибаутки.

0: ви бачили, що це?
1: Что на кубанской балачке означает слово «марафеты»? Об этом мы спросили у случайных прохожих.
0: Ты бач, як оно!
2: Марафеты похожи на плюшки, на булочки. Когда их выпекали, возможно, их называли марафеты.
3: Марафеты? Ну, может быть, субботник. Весной, например.
4: Ну, марафет – это сделать марафет, да как бы нарядиться, привести себя в порядок, примарафетиться как бы.
5: Марафеты – это, наверное, браслеты, бусы, какие-то украшения женские.
6: Марафеты. Ну, я понимаю, как марафет – это на себя наводить вот это все. Припудрилась, намазалась, а там мази и все.
7: Марафет? Ну, типа порядок навести, что-то типа того, да.
1: На самом деле на кубанском диалекте марафеты – это сладости кустарного производства. В станицах марафеты продавались на базарах, сладков, в виде витых сахарных палочек. Оце так.
8: Кубань – это богатство полей, просторы морей и величие гор. На этой земле живут люди открытые и трудолюбивые. Здесь традиции казачества в добром соседстве с культурой разных народов. Это край возможностей для тех, кто работает, мечтает, творит. Кубань – наш дом родной.
9: Для полного счастья человечества необходимо иметь славное отечество. Я житель станицы Варениковская, Дейка Виктор. Я прожил здесь всю свою сознательную жизнь. И лучшее место, чем на Кубани, я нигде не могу назвать. Потому что это моя родина. Кубань особая, особая земля. Здесь выращивали и выращивают самую сильную, ценную пшеницу. Здесь добывают ископаемое. Здесь практически все есть на Кубани. Самое главное, наверное, самая богатая Кубань тем, что здесь очень добрые, хорошие, отзывчивые люди. Каждый человек, живший на Кубани, он прекрасно понимает, что другого места лучше он нигде в России не найдет. Сюда отдыхать съезжается вся Россия, люди всей России, потому что здесь очень благодатный край. Моря, реки, горы, просторы, леса. Все здесь есть. Организован хорошо отдых. Ну и самое, наверное, то, что у нас очень хлебосольные люди. Всегда встречают. Встречают с душой, с открытой душой. Поэтому вот проживая здесь, ты себя чувствуешь постоянно защищенным. Постоянно знаешь, что тебе на помощь придут соседи, друзья в обязательном порядке. Хочется, чтобы в дальнейшем наша Кубань развивалась, процветала, чтобы мы жили спокойно, действительно проживали как в раю, потому что, я думаю, здесь как раз то место, которое можно назвать раем. Я хочу, чтобы всех людей было здоровье.

0: Губыча.
1: Здравствуйте. Это музей?
2: Да, добрый день. Что вы хотели?
1: Я хотел бы отдать вам в экспозицию свою картину.
2: Ух ты, как интересно. А как она называется?
1: В Таганроге.
2: Ну, давайте посмотрим, а что это такое? Мужчина и женщина какие-то. Что это?
1: Это моя жена и ее любовник.
2: Да? А вы где?
1: В Таганроге.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Их имена навсегда вписаны в историю страны. Они прославили Кубань своим трудом и талантом. Проект о выдающихся земляках. Имена на все времена. Ко дню рождения Краснодарского края. На севере Краснодара не так давно вырос коттеджный поселок со сказочным названием «Изумрудный город». Однако, в отличие от прототипа, его улицы носят имена отнюдь не сказочных персонажей, а реальных людей – ученых, писателей, военачальников, прославивших Кубань. Среди них – участник Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн, генерал-лейтенант, герой Советского Союза Василий Глаголев. Недавно в гостях у «Казак-ФМ» побывала жена его внука Ирина Глаголева. Она поделилась воспоминаниями и рассказала истории, которые передаются в семье из поколения в поколение. Родился Василий Глаголев в 1898 году в Калуге. Его отец умер рано, поэтому воспитанием занималась мать, образованная и интеллигентная женщина. После окончания школы мальчик поступил в реальное училище, откуда, приписав себе 2 года, в марте 1916-го ушел добровольцем на фронт в Российскую императорскую армию, рассказывает Ирина Глаголева.
1: Он получил 4 георгиевских креста. 2 золотых, 2 серебряных. В то время это назывался полный бан. И потом, позже, когда было беженцы по Волжье, вот это вот в Поволжье был голод, они сдали семьей вот эти вот, они были золотые, эти кресты, в помощь. Поэтому этого не осталось, к сожалению. Крестов, да? Наградных крестов не осталось.
0: В 17-м грянула революция. И через полгода Василий попал в ряды уже Красной армии, где принял участие в боях на фронтах Гражданской войны. На Восточном фронте он боролся с войсками адмирала Колчака, а в составе 68-го кавалерийского полка участвовал в ликвидации Улагаевского десанта. Его ангелом-хранителем была мать. Она приезжала к нему на фронт, сопровождала в командировках в мирное время, рассказывает Ирина Глаголева.
1: Для него мать — это была святая женщина. Это просто удивительно, учитывая, что он такой вот генерал, вояка, достаточно такой грубый в плане для нас, для дам, настоящий генерал. А вот что касается его взаимоотношений с матерью, это был совершенно другой человек. Мать его безумно любила. Вот это какая-то у них была связь, потому что она всегда его везде находила и в госпитале приезжала.
0: В 1927 году Василия перевели на Кавказ. Там он женился. В семье родился первый и единственный сын Лев. Но даже в мирное время Василий Глаголев не оставляет армию. Все время совершенствует свои тактические навыки на курсах для командного состава. А в 41-м оканчивает высшие академические курсы при военной академии имени Фрунзе. Начало Великой Отечественной войны Глаголев встретил командующим 42-й дивизией, которая формировалась в Краснодаре. Однако в первый раз его подразделение вступило в сражение только в 1942 году на Крымском фронте.
1: В битве за Кавказ он в 41-м получил ранение. Какое-то время не было известно о нем, пока его там выносили по каким-то ущельям. Не было известно, жив он или нет. И семья получила информацию, что он погиб. И сын Лев Васильевич решил мстить за отца. Ему еще было 16,5 лет. Его просто взяли сыном полка. Он прослужил 1/2. И так получилось, что он попал в армию отца. Но поскольку радио не было, он не знал, что он воюет в армии отца. И только в июне 43-го, когда Глаголеву принесли наградные списки, и он увидел фамилию Глаголев Лев. Он говорит: «Ну, приведите ко мне его сюда». Он его, конечно, отправил в академию тогда.
0: Солдаты, которыми командовал Василий Глаголев, любили командира и даже называли себя глаголевцами. По словам Ирины, он был строгим, но справедливым и принципиальным начальником и относился к подчиненным как к собственным детям. Во время войны войска под командованием Василия Глаголева освободили более 3000 населенных пунктов Кубани, Украины, Белоруссии. Отличились в битве за Днепр. За умелое руководство войсками, приведение боевых действий, проявленное личное мужество, генерал Глаголев был награжден звездой Героя Советского Союза и получил звание генерал-полковника. В конце 44-го года была сформирована 9-я армия, командование которой было поручено Василию Васильевичу. Солдаты этой армии стали первыми десантниками.
1: Он действительно стоял у истоков создания воздушно-десантных войск. Он остался с этой 9-й армией после войны. В 1946 году воздушно-десантные войска вывели как отдельный род войск. 2 августа праздновали, был день ВДВ, конечно, цветы на могилу и к стеле на улице Глаголева. Как бы это наш праздник. Всегда вот день 2 августа, это праздник.
0: Василия Глаголева не стало в 1947 году. В честь боевого генерала названы улицы во многих городах. Минске, Калуге, в Москве и в Краснодаре.
2: Имена на все времена.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
2: Мариша, а ты обруч с утра крутишь? А как же? И зарядку, и пробежку, и обруч. Все кручу в своей голове, пока не встану с кровати.
1: Шутки, прибаутки.
3: Люба, братцы, 106.8 FM в

0: Кубань – это богатство полей, просторы морей и величие гор. На этой земле живут люди открытые и трудолюбивые. Здесь традиции казачества в добром соседстве с культурой разных народов. Это край возможностей для тех, кто работает, мечтает, творит. Кубань – наш дом родной.
1: Я простой водитель. Меня зовут Алексей. У меня большая семья. Жена Ольга, трое детей. Сын Артем, доченьки Даша и Настя. И для меня главное, чтобы дома было спокойно и надежно. В нашем Армавире я это чувствую. Дети ходят в садик и школу. На улицах разные языки, разные традиции. Но все здороваются, все друг друга знают. Мне нравится наш край за то, что здесь всегда есть работа. Всегда можно что-то посадить на огороде и собрать урожай. И что дети растут на свежем воздухе. С днем Краснодарского края! Спасибо тебе за то, что здесь можно честно трудиться, растить детей и быть уверенным в завтрашнем дне.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Сантехник закончил чинить кран и, значит, говорит хозяйке:
2: ну все, бабуль, с тебя бутылка.
3: Ой, милок, а может лучше деньгами?
2: Не, бабка, мне деньгами нельзя, я пропью.
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Она дарит жизнь и хранит наследие. Добрая и смелая. Ее дела прославляют Кубань. Сила женщины. Ко дню рождения Краснодарского края.
1: Надежда Сухановская – первая женщина-архитектор в Краснодарском крае. По ее проектам построено несколько исторических и жилых зданий столицы Кубани, которые сегодня являются визитными карточками города. Надежда приехала в послевоенный Краснодар по распределению после окончания Московского архитектурного университета. Перед молодым специалистом стояла непростая задача – восстановить Краснодар, разрушенный во время оккупации. Первым масштабным проектом стало здание библиотеки имени Пушкина. Раньше это была армянская школа. Война почти уничтожила ее, остались только стены. Было принято решение, что в здании в центре города теперь будет библиотека. Проект фасада для нее и интерьер разработала именно Надежда Сухановская. Также она восстанавливала здание Краснодарской филармонии. По ее проекту было создано внутреннее убранство концертного зала и лестница на второй этаж. Во время войны был сильно разрушен и стадион «Динамо», которому Надежда Сухановская подарила вторую жизнь.

0: после реконструкции стадион стал вмещать 9 тысяч болельщиков, в полтора раза больше, чем в довоенное время. Параллельно архитектор разработала проект Дома Союзов на Красной. Также по ее проектам возводили жилые дома, гостиницы, кинотеатры и больницы. И не только в краевой столице, но и в Ейске, Анапе, Новороссийске, Геленджике, других городах и станицах нашего региона. Но главным достижением Надежды Сухановской считают Дом Советов на улице Красной. Сегодня это здание администрации Краснодарского края. Несмотря на то, что прошло много лет, красивое и монументальное, оно продолжает оставаться из самых узнаваемых символов столицы Кубани. Сухановская не только занималась проектированием, но и передавала знания студентам. Когда она преподавала в Политехническом институте, произошел уникальный случай в научной среде. Надежде Сухановской присвоили звание доцента кафедры архитектуры без защиты диссертации. Лучшим доказательством знаний и профессионализм были построенные по ее проектам здания. Они навсегда вписали имя архитектора в историю Кубани.
1: Сила женщин. Сила женщин. На Казак-ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только у наших соседей любая одежда, которая перестала быть парадно-выходной, автоматически становится дачно-повседневной. Это наши соседи могут включить телевизор на полную громкость в комнате и пойти пить чай на кухню. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, ты что такой грустный?
1: Меня вчера жена спросила, кем я мечтал стать в детстве. Ну, я ей ответил, никем. Она мне сказала, что у меня получилось.

0: пожалуйста, мужчина, а кто вы по профессии?
1: Я, милочка моя, астроном. Звезды, так сказать, изучаю.
0: Прекрасная профессия, прекрасная. Интересно, а чем вы днем занимаетесь?
2: Шутки, прибаутки. Эх, Люба, братцы.

0: домой.
1: Мам, почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
2: Ну...
1: А почему у людей нет хвоста?
2: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
3: Папа знает. На Казак ФМ.
4: Пап, а знаешь, какой урок в школе у меня любимый?
5: Математика?
4: Нет.
5: Ну тогда физкультура.
4: Вот ты, папа, опять не угадал. Кубоноведение.
5: О, Нина, это здорово. Каждый должен знать как можно больше о том месте, где он живет. А что тебе нравится на этом уроке?
4: Все. Сколько у нас разных зверей и птиц живет. Какие моря и реки. Всякие города и станицы. Какие народы здесь жили.
5: Я рад, дочь, что тебе интересно узнавать новое о родном крае. А вам уже рассказали, какие города были в древности на Кубани?
4: Какие?
5: Например, там, где мы любим отдыхать, на побережье Азовского моря, на Таманском полуострове, было сразу два города – Гермонасса и Фанагория. Их основали древние греки еще в VI веке до нашей эры. Чуть позже они построили город Гаргипию на территории современной Анапы. Греки здесь занимались земледелием, выращивали виноград и делали вино, торговали. Себе на родину они везли зерно, соленую рыбу, кожи и меха.
4: Ух ты! А увидеть эти города можно?
5: От них мало что сохранилось, потому что в 4 веке нашей эры их сожгли и разрушили кочевники гунны. Но ученые остатки стен этих древних городов раскопали. Их можно увидеть в музеях Тамани и Анапы.
4: Пап, поехали туда скорее на экскурсию, чтобы их опять не закопали.
3: Папа знает.

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Встречаются две подруги. Одна другой говорит: ой, я своего мужа ненавижу. Вот прям, вот прибила бы поразюку такого. А почему? Я вчера у него попросила 2000 на салон красоты. И что, не дал? Хуже. Эта сволочь посмотрела на меня внимательно и дал 5.
2: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
3: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
4: «Я фермер». Для соседа.
5: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Их имена навсегда вписаны в историю страны. Они прославили Кубань своим трудом и талантом. Проект о выдающихся земляках. Имена на все времена. Ко дню рождения Краснодарского края. Фамилия Очиповский знакома всем жителям Кубани, кто хоть раз обращался в краевую клиническую больницу в Краснодаре. Этот доктор от Бога внес весомый вклад в развитие кубанской медицины. Именно он стоял у истоков зарождения офтальмологии не только в нашем регионе, но и на всем Северном Кавказе. Станислав Владимирович родился в селе Йодице Минской губернии. Был 9-м ребенком в семье. Закончив с золотой медалью Слуцкую гимназию, а потом с отличием Петербургскую военно-медицинскую академию, Станислав приступил к делу своей жизни – лечению людей, выбрав в качестве специализации глазные заболевания. Очиповский отказался от положенной ему для повышения квалификации заграничной командировки и попросил перевода на Кавказ. Он работал в Тбилиси, Батуми и Пятигорске. А в 1909 году Очиповского пригласили возглавить глазное отделение войсковой казачьей больницы в Екатеринодаре. Он согласился, обустроил кабинет и открыл бесплатный прием для всех. Работал без выходных и до последнего пациента. В процессе работы он обнаружил на Кубани страшную эпидемию трахомы, от которой мог ослепнуть чуть ли не каждый третий. Очиповский выступил с докладом и призвал открывать глазные пункты для бесплатной помощи. Он сам много оперировал. За жизнь более 35 тысяч операций. Более 400 тысячам больных помог вернуть зрение. Но главное, он создал летучие глазные отряды, аналог скорой помощи, и эпидемия глазной болезни была остановлена. В 1920 году в Краснодаре открылся Кубанский университет с медицинским факультетом, где Очиповский руководил кафедрой глазных болезней. Но оставить пациентов доктор не мог, поэтому совмещал преподавание с больничными буднями. Авторитет Очиповского был огромный. Однажды после работы на него напали грабители, обобрав до нитки. Но уже следующим вечером на пороге дома лежали его пальто и часы. Узнав, кого обокрали, воры вернули вещи врача в целости и сохранности. Всю свою жизнь выдающийся доктор посвятил науке и служению людям. И спустя столетия в стенах больницы имени Очиповского те же принципы. Спасение жизни людей любой ценой. Сегодня краевая клиническая больница номер 1 – крупнейший медицинский центр Юга России. За колоссальными цифрами сотни тысяч пациентов и десятки тысяч операций ежегодно. В передовой клинике под руководством академика Владимира Алексеевича Парханова врачи не просто лечат. Они внедряют цифровые системы диагностики и проводят сложнейшие высокотехнологичные операции, которые еще вчера казались невозможными. Именно поэтому, когда речь идет о самых сложных и критических случаях, пациенты направляются именно сюда, в первую краевую, в больницу, чья история и миссия навсегда связаны с именем великого земляка Станислава Очиповского. Имена на все времена.
1: Казак ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет, что русскому человеку для хорошей жизни надо. Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут превзойти нейросеть, когда генерируют причины, почему они не могут дать денег в долг. Это наши соседи знают друг о друге больше, чем о себе. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Кубань – это богатство полей, просторы морей и величие гор. На этой земле живут люди открытые и трудолюбивые. Здесь традиции казачества в добром соседстве с культурой разных народов. Это край возможностей для тех, кто работает, мечтает, творит. Кубань – наш дом родной.
1: Меня зовут Андрей Куликов. Я потомственный казак и живу в станице под Краснодаром. А землю эту знаю по запаху. Как только весной чернозем прогреется, сразу душа поет. Люблю наш край за то, что здесь можно утром выйти в поле, дотронуться до колосьев и понимать: вот оно, мое дело, мой хлеб, моя Кубань. И здесь люди не спрашивают, кто ты по национальности. Просто спрашивают, чем можешь помочь. И всегда найдется сосед, который подставит свое плечо. С днем Краснодарского края! Родной наш край, пусть будет мирным небо над станицами и городами. И крепкой будет наша земля и наша дружба.
2: Когда

0: Их имена навсегда вписаны в историю страны. Они прославили Кубань своим трудом и талантом. Проект о выдающихся земляках. Имена на все времена.
1: Ко дню рождения Краснодарского края. Уважаемые пассажиры, наш самолет совершил посадку в международном аэропорту Сочи имени Виталия Севастьянова.
0: Эту фразу слышат тысячи пассажиров, которые прилетают на курорт. Виталий Севастьянов – летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза. Он вырос в Сочи, окончил там школу. С юности Виталий мечтал покорить Вселенную. В первый полет он отправился в 1970 году вместе с летчиком-космонавтом Андреяном Николаевым. Именно тогда они установили мировой рекорд, который до сих пор не был побит. Экипаж провел в корабле «Союз-9» более 17 суток без стыковки с орбитальной станцией. В небольшом замкнутом пространстве все запасы еды и топлива находились здесь же. Это было тяжело и физически, и психологически. Благодаря эксперименту были созданы тренажеры и системы профилактики, без которых современные длительные космические миссии были бы невозможны. Во время экспедиции впервые в истории была сыграна шахматная партия «Космос-Земля». Она длилась 6 часов и закончилась в ничью. Второй раз Виталий Севастьянов провел в космосе 2 месяца. В Сочи много памятных мест связано с его именем. Домик на улице Первомайской и средняя школа номер 9. В саду-музее «Дерево дружбы» Севастьянов сделал памятную прививку, а в парке «Ривьера» растет магнолия, которую он посадил. Также одну из сочинских улиц назвали в честь выдающегося земляка, который посвятил жизнь тому, чтобы Россия была лидером в освоении космоса.
1: Имена на все времена.
2: Эх, Люба, братцы! 105,2 FM в Краснодаре.

0: Казак-ФМ.
1: Добрый вечер. На радио Казак-ФМ начинается программа «Варенички по вашим письмам». Меня зовут Виктория Никитюк. Приветствую вас. Здравствуйте. Строчки первого письма. В православном календаре сегодня день благоверных князей Александра Невского и крестителя Господня Иоанна. Всех обладателей этих красивых имен с именинами. Привет Александру Михайловичу Шаповалову. Пусть Отец Небесный вам помогает, на добро благословляет, исцелит, убережет и от бед земных спасет. Всем тем, кто с нами на любимой волне Казак-ФМ, вот такие строчки. Цените каждое мгновение и наслаждайтесь каждым днем. Не тратьте жизнь на огорчения, ведь мы лишь только раз живем. Новиковы, хутор Труд.
2: Я закрою глаза

0: штучки на Казак-ФМ.
1: От жителей станицы Привольная традиционный привет за ленточку. Дорогие наши защитники, крепости и силы духа, крепкой веры вам. Пусть Бог бережет вас, ваших близких и родных. Пусть с вами будет ангел-хранитель.

не жалей из тебя ни врагов.

0: на Казак ФМ.
1: Людмила Петровна благодарит всех тех, кто поздравил ее с днем рождения, в первую очередь родных и близких, душевную радиоволну Казак ФМ, друзей по радиоэскадрону, земляков хутора Северокубанский Тбилисского района. Всем вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, достатка, мирного неба и Божьей благодати. Будьте счастливы!

0: Рубрики на Казак ФМ.
1: Поздравления программы принимает Николай Григорьевич Тарас. С днем рождения вас поздравляют жена и сыновья Артем и Олег. Это поздравление улетает в город Новороссийск. Мы желаем тебе огромного счастья и богатырского здоровья, душевного равновесия. Пусть в твоей жизни всегда царят порядок и успех сопутствует тебе во всех делах. Никогда не теряй веру в себя, будь окружен бесконечной заботой и вниманием близких тебе людей. С днем рождения!

0: Шутки на Казак ФМ.
1: Нину Борисовну Нечай сегодня поздравляют ее родные с днем рождения. Ниночка, дорогая, сегодня тебе, наша любимая мама, бабушка и прабабушка, 82 года. Мы желаем тебе прежде всего здоровья и долголетия. Всегда хорошего настроения. Оставайся всегда такой же доброй и любимой. Мира и спокойствия твоему дому.

0: Рубрики на Казак ФМ.
1: Дорогую и любимую учительницу Анастасию Леонидовну Керимову поздравляют в этом письме с 35-летием. Ваши ученики и их родители, Анастасия Леонидовна, пишут: «Вы славный, добрый человек. Вы настоящая классная мама. Уже 3 года с вами наши дети. Мы очень уважаем вас и влюблены в вас», пишут родители, «как и наши дети. Огромного вам терпения, молодости, красоты и крепкого здоровья. Радоваться успехам наших сорванцов. Пусть все у вас получится».

0: Рубрики на Казак ФМ.
1: Виктор Мичуренко прислал письмо из города Ейска. Он поздравляет в нашей программе жену Анну. Самый дорогой, самый близкий моему сердцу и любимый человек. Анечка, желаю тебе, чтобы здоровье никогда не подводило. Удача шла навстречу, чтобы всегда были финансы на то, что хочется. Пусть дома ждут уют и любовь. Работа приносит только удовольствие и достойный доход. Друзья остаются верными и настоящими. Будь счастлива не когда-то потом, а прямо сейчас, каждый день и каждую минуту. Люблю тебя. Твой Виктор.

0: Тарайки на Казак ФМ.
1: Петра Петровича Тарайкина поздравляют с днем рождения друзья в нашей программе. Мы с Петром Петровичем проработали вместе 20 лет в одной автоколонии. Это настоящий мужчина, добрый, верный и надежный друг. Замечательный коллега. Петр Петрович, в первую очередь, крепкого здоровья, бодрости духа, отличного настроения. Мы помним твой юмор и знаем, как здорово ты умеешь подшутить. С тобой всегда было весело и интересно. Дорогой наш Петрович, живи долго-долго и оставайся на той же волне позитива, которая бодрит и заряжает всех вокруг. С днем рождения, наш дорогой!

0: Мамочки на Казак ФМ.
1: С 35-м днем рождения муж Андрей поздравляет супругу Людмилу. Людмила Стрелкова, принимайте поздравления в программе «Варенички по вашим письмам» на радио Казак ФМ от вашего любимого. Дорогая моя, любимая, верная, ненаглядная жена, пусть твоя жизнь будет светлой, как безоблачное утро, солнечной, как ясный летний день, и беззаботной, как в детстве. Желаю быть счастливой и любимой всегда. Пусть твои мечты сбываются, планы осуществляются, а надежды оправдываются. Будь всегда желанной, оставайся жизнерадостной, цветущей, для меня просто неотразимой. Очень люблю тебя.
2: Любовь и дружба —

0: Фатики на Казак-ФМ.
1: Стелла Фатикова, вас поздравляет подруга Вера в нашей программе «С днем рождения». Узнаю из письма, что Стелла любит песню «У природы нет плохой погоды». Для вас, дорогая наша радиослушательница, она прозвучит как музыкальный подарок. Но сначала слова поздравлений от Веры. Дорогая, пусть у тебя впереди будет всегда столько возможностей, сколько ты сама захочешь. Желаю тебе крепкого здоровья, чтобы сил на все хватало, чтобы в жизни было много простых радостей, в делах успехов, уюта в доме, тепла твоей семье и верных людей рядом. Пусть удача не просто заглядывает к тебе время от времени, а остается с тобой надолго. Настроение всегда держи на высоте и оставайся всегда такой же искренней, верной, надежной подругой. С днем рождения! Друзья, на этом все. Наша программа подошла к завершению. Это были варенички по вашим письмам. Пишите ваши письма и отправляйте по адресу 350-020, город Краснодар, улица Северная, 279, на радио Казак-ФМ. Меня зовут Виктория Никитюк. Я говорю вам до свидания и берегите себя, берегите друг друга и берегите, ради бога, вашу любовь, потому что это важно. До встречи!

0: Кубань – это богатство полей, просторы морей и величие гор. На этой земле живут люди открытые и трудолюбивые. Здесь традиции казачества в добром соседстве с культурой разных народов. Это край возможностей для тех, кто работает, мечтает, творит. Кубань – наш дом родной.
1: Меня зовут Ольга, я переехала в Краснодар учиться. Потом вышла замуж и осталась здесь. Теперь у меня есть семья, трое сыновей, и я четко понимаю, что хочу, чтобы мои дети росли именно тут. Мне нравится, что в нашем крае все рядом. Здесь утром можно гулять по зеленому двору, а вечером пройтись по берегу реки, в выходные сесть в машину и через пару часов оказаться у моря. Здесь теплый климат. Но еще теплее наши люди. Соседи здороваются. Продавщица в магазине уже знает, какой хлеб я покупаю домой. Во дворе дети всех национальностей спокойно играют вместе. Когда я возвращаюсь с работы, они мне кричат: «Здравствуйте, тетя Оля!» С праздником, любимый Краснодарский край! Спасибо тебе за то, что здесь по-домашнему спокойно и по-настоящему радостно жить и растить детей.

0: Девочки, где справедливость? Вот в школе говорят, характер дома будешь показывать. А родители говорят, характер мужу показывать будешь. А муж, да не надо мне тут свой характер показывать. На работе говорят, характер надо дома оставлять. Вопрос, когда можно будет показывать характер?
1: Шутки, прибаутки.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Мужики, сейчас совет дам хороший. Реально, прям со мной произошло, рекомендую. Вы же знаете, я рыбак-то заядлый, ага. И вот однажды я, сглупил, да, согласен, сглупил. Показал соседу свое рыбацкое место. Так эта сволочь показал ему всем вокруг. Ну и что, я приезжаю на выходные, а мне встать негде. Весь наш дом рыбачит на моем месте. Так и что я сделал, мужики, а? Что сделал? В ночь с пятницы на субботу перед домом на асфальте я написал: когда твой уедет на рыбалку, позвони мне. Не поверите, я все лето там один рыбачил.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Разные народы, разные традиции. А земля одна. Казак-ФМ.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак-ФМ сказочное время.
1: Чувашская народная сказка «Как у чувашей поселились деньги». Когда-то, в старопрежние времена, плыла вниз по Волге лодка. В одном месте она пристала к берегу. В лодке находились 7 разного достоинства монет. Копейка, двушка, пятак, гривенник, двугривенный, полтинник и целковый. Они, говорят, ездили по белу свету и искали для себя новые места. Лодка пристала к правому крутому берегу. На горе виднелось большое чувашское село. Целковый, как самый старший, приказал полтиннику:
2: «Поднимись-ка в гору, в село, и узнай, что за люди там живут и есть ли у них деньги».
1: Полтинник хоть и был в подчинении у Целкового, но считал себя тоже старшим над остальными монетами и послал в село двугривенного. Тот, в свою очередь, перепоручил дело гривеннику. Гривенник – пятаку, пятак – двушки, двушка – копейки. Копеечки уже некому было приказывать, пришлось идти самой. Покатилась она в сторону села, а вскоре и из глаз исчезла. Ждут, пождут копейку, а ее все нет и нет. Рубль опять велит полтиннику сходить в село, поглядеть, что за народ там живет и имеет ли деньги. Полтинник опять посылает вместо себя двугривенного. Тут гривенника, гривенник пятака, пятак двушку. Двушка осталась самой младшей. Перепоручать дело было некому. Пришлось идти самой. Покатилась она в сторону села, да и скрылась. Ждут, пождут остальные деньги. Нет ни копейки, ни двушки. Целковый опять берет за бока полтинника, тот двугривенного, двугривенный гривенника, а гривенник пятака. Пятаку посылать некого. Покатился сам. Ждут, пождут, нет и пятака, как в воду канул. Целковый посылает полтинника. Полтинник двугривенного, двугривенный гривенника. Один за другим укатились в село и гривенник, и двугривенный, и полтинник. Укатились и от них тоже ни слуху, ни духу. Целковый остался один. Посылать уж некого. Подождал он еще немного, да и думает:
2: «Что такое? Куда они все подевались? Видно, придется самому на ту гору подняться и все разузнать. Эх-хе-хе-х».
1: И хоть был он от природы важным и ленивым, зашагал той же дорогой, по которой исчезли остальные монеты. Пришел Целковый в село, видит, в середине села большущий базар шумит. Пригляделся получше. Тут копейка с двушкой, пятак с гривенником и двугривенный с полтинником туда-сюда снуют, катаются меж людей. За какую-нибудь минуту по нескольку раз меняются местами. Да так весело, с разными шутками, прибаутками, что глядеть любо-дорого. Пришелся базар по душе и Целковому. Он тоже решил остаться тут навсегда. Правда, Целковый, не в пример юркой мелочи, по-прежнему не вертелся и не суетился меж людей, а больше лежал спокойно по карманам богатых людей. Издавна такой порядок ведется. Крупные деньги лежат в кармане одного хозяина, а мелкие, работая вместо крупных, постоянно переходят из рук в руки, из кармана в карман. Дзынь! Так монетки и путешествуют по всему миру. Вот и сказки конец. А теперь, малыш, закрывай глазки и засыпай. Сладких тебе снов!

0: душа поет.
1: Кубанский казачий хор желает всем слушателям радио «Казак-ФМ» душевного тепла, мира, добра, счастья.

0: Девочки, представляете? Я вчера сижу на работе. Ну, вкалываю, понимаете? Ну, мой, естественно, дома. На мой вопрос, чем ты занимаешься? Он говорит, делаю твою работу. Я обрадовалась. Думала, ужин готовит, полы моет. Прихожу, а он конфеты жрет.
1: Шутки, прибаутки. Дороги радио настрой. И по пути Казак-ФМ с тобой. Казак-ФМ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ложатся муж с женой спать и значит, слышат какие-то такие шумы на кухне. Жена мужа говорит: «Слушай, пойди посмотри, чем там кошка на кухне гремит?» А муж говорит: «Подожди, а ты ее кормила?» Жена говорит: «Нет». «Ну, значит, готовит что-то кошка на утро-то».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: 104.9 FM в Ейске. Включай.
1: Где-то в городе идет снег, превращаясь на щеках в дождь.

твой дрожит. Трубка горяча, будто в ней горит черная свеча.

пропастью во ржи. Видел сон, где ты жена. Видел нас, я видел жизнь. Тылом ты моим была. Боже, мысли уведи. У кого любовь моя засыпает на груди.

Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

Не вру я ни капли, не вру я совсем. Отдам я, не глядя, свою за твою.

0: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио «Казак ФМ».
1: Я тебя украду лето, на глазах украду народа, а без билета

Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.